Квартет Бородин извел е ставак за гудачки квартет Франца Шуберта. Складбу Камија Сен-Санса «Слава и ружа» извеще Натали Десей уз берлинске симфоничаре диригира Михаел Шонванд.